яд, за тупо, оран, живокрасному небу, тупо, мудрость и счастье, прости.